0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возвышни в мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Храни ми стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святе обители сей, граде сем, всяком граде, стране, верую живущих в них,
1: Господу помолимся.
0: Благорастворений воздухов и изобилий плодов земных и временних мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи,
0: избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предан.

0: Аки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко Твоя

0: премудрость.
1: Пророчество Исаия на чтение.
0: Вон мем.
1: Так оглаголит Господь, все языцы собравшися в купе, и соберутся князи от них. Кто возвестит сия, или я же от начала, кто слышано сотворит вам? Да приведут свидетели своя, и оправдятся, и да услышат, и дорекут истину. Будете ми свидетели, и аз свидетель, глаголит Господь Бог, и отрок Его же избрах. Да познаете и веруете ми, и разумеете, яко аз есмь. Прежде мене не бысть ин Бог, и по мне не будет. Аз есмь Бог, и несть разве мене спасая? Аз возвестих и спасох, уничижих, и небе в вас чужди. Вы мне свидетели, и аз Господь Бог, и еще от начала аз есмь. И несть от рук моих избавляя, сотворю, и кто отвратит то, сице глаголит Господь Бог, избавляя вас, святый Израилев.
0: Премудрость.
1: Премудрости Соломоне чтение.
0: Он мим.
1: Праведных души в руце к Божией, и не прикоснется их мука, не пщевание бывшего очи всех безумных умретий, и вменися озлобрение исход их, и еже от нас шествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим аще и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказание бывшее великими благодетельствования будут, яко Бог искусия, и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное приятья, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стебрю потекут, судят языком, и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на не разумеют истину, и верние в любви прибудут Ему, яко благодать и милость преподобных Его, и посещение,

0: живут, и в Господе мзда их, и попечение их у Вышнего. Сего ради примут царствие благорепия и венец доброты от руки Господней. За ней десницу и покрыет я, и мышцею защитит их. Примет все оружие рвение свое, и вооружит тварь вместе врагом. Обречется в броня правды, и возложит шлем суд нелицемерен. Примет щит непобедимый преподобие, поострит же напрасный гнев в оружие, споборет же с ним мирно безумная, пойдут праволучные стрелы молнии, и яко благокругло лука облаков на намерение полетят, и от каменометной ярости исполн падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потопят я нагло, сопротив станет им дух силы, и яко вихрь развеет их, и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, уба царие, и разумейте, навыкните, судьи, концев земли, внушите держащие множество и гордящиеся о народях язык, яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышнего.
1: Руце все от сие душе от сего помощи.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечер всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души, телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов при решении наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предаст.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твоей милостью и щедротами, возвыси ро христиан православных, и не спасли на ны милости Твоя богатая. Молитвами все пречистые Владычица нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и живо святых отец наших, святителей Киприана,

Еще молимся, о еже сохранитеся святи обители сей, граду сему, всякому граду и стране от глада губительства труса потопа, огня меча нашествия на племенников и междоусобные брани, о еже милостиво и благоуветливо быти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите ны от належащего и

услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, гресех наших, и помилуйны, милостив будь, человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: наша, Господи, и преклони.
1: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Пресна Дева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, ежего святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего, Николая Архиепископа Мердикийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра Алексея, Ионы Макария Филиппа, Иова Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропроведных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Кирилла митрополита Казанского, святаго священномученика Лариона архиепископа Верейского, Луки исповедника архиепископа Крымского и Афанасия исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерцев, преподобных мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского, Серафима Саровского и преподобных отец старших,

старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобного мученика Корнилия Игумена, Пскова Печерского и Чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных Бога Отец и Акима Иоанны, и святых священномученика Тимофея епископа Прусского, святых рязанских и сибирских, в земле рязанской и сибирской пресиявших, святителей Иоанна митрополита Тобольского, священномученика Митрофана Пресвитера, мученика Александра Антонины, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Васиана епископа Лыдийского, преподобного Силуана Схимника Печерского, преподобной Фомарии Исповедницы, священномученика Тимофея Пресвитера, святителя Василия епископа Рязанского, их же и память ныне совершаем и всех святых Твоих. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любит.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, Святому Духу, і нині прісне во віки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытивай, сам благослови, и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сием, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Тыси благословляй, освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, усне мое отвердишь, и уста мое возвесят хвалу Твою, Господи, усне мое отвердишь, и уста мое возвесят хвалу Твою. Господи, что все множество стужающие, ими мнози восстают, на имя мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе, Его Ты же, Господи, доступник мой си, слава моя, я вознося главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыша меня от горы святые свои, я аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окреснопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мивсуя. Зубы грешников сокрушились, и Господне есть спасение, и на людях Твои благословение Твое. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердейшая согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах и слякокся до конца, и весь день сетую охлаждах, яко ля Твоя моя наполнившаяся поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирися до зела раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебя не утаися, сердце мое смятися, совеми сила моя, и свет очи мои, и той не со мною, друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и старшие ближние мои, отдалече мне старшие, нуждах усеющие душу мою, и ищущие злая мне глаголах усуетная, и льстивным весь день по учах уса, аз же я как глух не слышах, и я конем не отверзая уст своих, и вых, яко человек не слыша, и не имей во стех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах Ты, услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижатеся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готовы болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут и укрепившися паче мне, и умножившися ненавидящие мя без правды, воздающие ми злая, возблагая об лгах у мя, за негонях благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее и безводнее, так во свете ми висе Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот усне мои похвалите Тя, так о благословлю Тебя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же приодесница Твоя, Ти же в суе скажу душу мою внит в преисподние земли, предадятся в руки оружия части лисовым будут, царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же приодесница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахом нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, превменен бы с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоей я от риновени быша, положишь меня в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, удалились из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебя, Господи, весь день, воздех Тебя руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищая из мазы в трядях от юности моя,
вознежися, смирися и изнемогох, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обидоша мя, яка вода везде, не держаша мя вкупе, удалил и сед мне друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дне возмаханыщи пред Тобою, да внит предця молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благи желания Твое обновиться, яко орла юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисея, обися новом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, неже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, неже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небес и земли, утвердил есть Господь милость Твою на боящийся Его, и лико от восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, ущедри Господь боящийся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сия не так освети, яко дух проди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на ценях сынов, хранящий завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготова престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирилась землю живот мой, посадил мне в стенах, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздяг Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблися нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благи, настави меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоею изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко азраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи, настави меня на землю праву.

0: недугающих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорбей.

Сны во веки веков, аминь. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое, прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваря призову Господа, я от враг моих спасуся, одержавшимя болезни смертной, потоцы беззакония сметошимя, болезни адова обыдошимя, предварившимя сети смертные, и внегда скорбетями призвах Господа и к Богу моему возвах. Услыши от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися, и трепетно бысти земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огонь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, о крест его сирени его, темна вода в облацах воздушных, от обрестания пред ним облаце проедоша, град и угли огненное, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи и смятея, и явишися источница водния, и открышися основание вселенная, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохранив пути Господни, и не чувствуях от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступившее от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очима Его, с преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты, просветиши, светильник мой, Господи, Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену, Бог мой непорочен путь Его, словеса Господня рожена, защититель есть всех уповающих на Него, яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего, Бог, препоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко ерени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положилась лук меден мышца моя, и дал миссии защищения спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя подо мною, и не измогости при сне мои, пожену враги мои, и постигну я, и не возвращуся, донди же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стать, падут под ногами моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя еси хребет, и ненавидящая мя потребил еси, возваше и небес спасая, ко Господу и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавившими от пререканий людей, поставившими во главу языков, люди их же неведях, работавшими и вслух ухо послушавшими, сынови чужди и солгавшими, сынови чужди и обетшаша, и охромоша от стесь своих, жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего, Бог дает мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесешимя, от мужа неправедно избавившимя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою, величая спасение царева и творя милость Христу своему Давиду и семени Его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрегает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, и же не слышится гласы их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи сиренью свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тищи путь. От края небеси исход Его, и сретение Его до края небесе, и нести же укрыется теплоты Его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господне истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слажча паче меда и сота, ибо раб Твой хранит я, внегда сохраните я воздаяние много. Грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего. Аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну. Господи, помощниче мой и избавителю мой, услышите, Господь, в день печали, защитится имя Бога Иаковля, послите помощь от святаго, и от Сиона заступится, поменет всякую жертву Твою, и всесожжение Твое тучно будет, даст Ти, Господь, по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит, возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя, ныне познах, яко спасе Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ти спяти бывшие подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело, желание сердца Его далось ему, и хотение устно Его не решил Его, яко предварилось Его благословение благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно, живота просил есть у Тебе, и далось ему долготу дни во век века, верия славы Его спасением Твоим, славу и велерепие возложишь на Него». Яко даси ему благословение во век века, возвеселище его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящая Тебе, яко положишь их, яко пищу огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим сметет я и снест их огонь, плоды их от земли погубивший, и семя их от сынов человеческих, яко уклонишь на тебя злая, помыслишь советы, и же невозмогут составить и, яко положишь я хребет твой, избытцев твоих уготовишь лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, вон мимивскую оставил Моисей, далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, возову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвалу Израилево, на Ца уповаши отцы наши, уповаши и избавилися я. К Тебе возваши и спасошися, на Ца уповаши и не постыдешися. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящие мя поругашимися, глаголыши устнами, покиваши главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его, яко Ты еси исторги мя из чрева, упование мое от состу матери моей я. К Тебе привержен есть метложеса над чрева матери моей я, Бог мой еси Ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь бриз, яко несть помогай ми, абы доши мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаши мя, отверзоши на мя уста своя, яко рев восхищай и рыкая, яко вода из реякси и рассыпавшися вся кости моя, бысть сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исши, яко скудерь крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свел меси. Якобы доши мя пси мнози, сон блукавых одержаши мя, ископаши руцы мои и нози мои, исчитоши вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, раздериша риза моя себе, и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удари помощь Твою от меня, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою и из руки песи единородную мою. Спаси мя от уст львовых и от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья моей, посреди церкви воспоются, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже не годовал молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от меня, и егда возвах к Нему, услыша мя. От Тебе похвала моя, в церкви велится, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века, помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все отечество и язык. Яко Господне есть царствие, и то и обладает языки. Ядоши и поклонившиеся все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правды Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посвет меня, ничтоже меня решит, на месте злачни, там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посреди сия несмертная, не убоюся зла, яко Ты со мной иси, жезл Твой и палец Твоя, там и утешиста. Уготовилась и предо мною трапезу, супротив стужающий мне, умастилась и елеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая меня, яко державна, и милость Твоя поженет меня вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней». Господня земля, исполнение я, вселенные и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не приятствует душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыня от Бога Спаса своего». Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас в уши Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш Христову предадим.

0: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Воскресеси от гроба, якого истину преподобным повелелось и женам проповедать и восстание апостолам, як уже писано есть, и скорый Петр предста гробу, и свет во гробе зря ужасашися, тем же и видев плаченицы единые, кроме божественного тела, в нем лежащая со страхом возопи, слава тебе, Христе Божий, яко спасаешься, спаси наш, Отче, бо еси сияние.

0: Таки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веку.
1: Аминь.
3: Мироносцы же знадавца предстоящего гробу, владыку искаху метук бессмертного, и радость благовещения от ангела приемшия, апостолов звещаху, яко воскресе Христос Бог.

щедротами, человеколюбием единородного Твоего Сына, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Чащу от ребра же святаго источник бессмертия ископающую, и живот из гроба пресносущный.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко благорепен же нам ангел ныне явися, и светлые нося естественные образы, невещественные чистоты, зраком же возвещая свет воскресения зовы, воскресе Господь.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, взявшися врата болезненная и ужасовшися вратницы адовы, зрящий в преисподнейшего сошедшего, и же на высоте всех превыше естества.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, Пречистая Богородице, воплощаяся пресносущное и пребожественное Слово, паче естества росшая поемца.
0: Всесвятие, молите Бога у нас, Твоих святых воспевая

0: Святодавче Христе.
1: Все святые молите Бога о нас, яко возвысился еси на древе, привлеклись к Твоему познанию языка все наследие, Владыко, и светом уяснились и святые Троицы, апостоли святыми Твоими, ими же мглу прелести отгнал еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, воскресение свет воссия сущим во тьме и сене смерть не сидящим, Бог мой Иисус, и своим божеством крепко го связав, сего сосуды расхитил есть.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, отвергшегося пред

Пресвятая Богородица, спаси нас, Еве Праматери, ты исправление была еси, начальника жизни мира.

0: Достойно украсиша учительство слова, свыше воистину обогатившеся.
1: Все святые молите Бога о нас, закону повинующиеся Твоему, блаженных соборе, многообразными добродетелями просветившися, наследовавши обители небесные, владыко радующийся, иную бо ины, все тые достойны исполнища.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твой.

их, постников и праведных же, и всякого имени писанного в книзе жизни, святую память совершающих Христе Боже, всех подвизаем на молитву.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небесную дверь и кивот, Пресвятую гору, светлый облак воспоим, неопоримую купину, словесный рай, Евы воззвание, вселенные всея великое сокровище, яко спасение в ней соделося мирови и оставление древних согрешений, сего ради выпием ей, молися Сыну Твоему, прегрешение оставление даровати, благочестно поклоняющимся Всесвятому Рождеству Твоему.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, кто взирая Владыко, ныне не ужасается, страстью и смерть разрушаему, крестом бежащее трение и смертью от богатства истощеваемый, божественной силой Тебе распятого, чудно дело человека любче.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте Тя пригвоздиша законопреступных дети Христе Боже, им же спасал Еси, яко благоутробен, славящая Твоя страдания.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородицу Тя всечистая, просвещаяся все проповедуем, солнце Бо правды родила Еси.

0: Ангелом сликует о Тебе, Всевидче, Боже всех и Господе.
1: Все святые молите Бога о нас, юношески славные священномученицы, мученическим венцем увязостися, благодетельным помазанием еже первое священство украшене пребогатии, тем же сугубы венцы достойно приемше, со Христом вечно

0: Одеетесь, претерпел еси в багряницу, прежде страсти твои я спасе, поругаем, первозданного покрывая безобразное обнажение, и нах пригвоздился еси на кресте плотью, совлачая Христе ризу умерщвления.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! От персти смертное Ты, падшие мои паки, нас дал, еси существо воскрес, и не стареющееся Христе устроил еси, явив паки, яко же царский образ, не трение жизнь блистаю.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, служит Рождеству Твоему, Пречистая Богородице, ангельские чинови и человеков собрание.
1: Все святые молите Бога о нас, предзрете якоже пророце божественни, хотящие быть исподобистися и возжелесте благородию души, очиститеся житием чистым, о богоносни, просвещаеми силою духовною.
0: Все святые молите Бога о нас, лик святых ныне светится божественными дарованиями, иже прежде законов си патриарсии, пророцы апостоли, и мученик собори, и постников, и учителей, и праведных сосвященномученики.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
0: И ныне и присно, и во веки.

0: древом крепко не сложи имя начало злобный. Ты же, Христе, вознесся на кресте, крепчая не сложил еси, посрамив всего, падшага же воскресил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Ты ущедрил еси Сиона, высиявый от гроба, нового вместо ветхого совершив, яко благоутробен, божественную Твоей кровью, и ныне царствуешь и в нем во веки Христе.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, смерти избавитель, вкуси древний.

Пресвятая Богородице, спаси нас, храм Тя Божий и кивот, и чертог одушевленный, и дверь небесную Богородице, верни.

0: Всі святі і моріці Бога нас, пронзенным Твоим ребром, капли крови и скапыша с водою богодетельно, мир обновиша и божественный собор святых, всех благодетелю приздаша.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки.

0: Отче, поки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами все друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты быси, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе

0: Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносные мученики, тех молитвами в мире глубоце церковь Твою, жительство Твое, Богородицею, соблюди, многомилостиве.
1: Иже по всей земле мучившиеся, и на небеса преселившиеся, иже страсти Христовы подражавшие, и страсти наши отъемлющие, здесь дней собираются, перворожденных показующая церковь, яко горняя образ содержащую, и Христу вопиющую, Бог мой еси Ты, Богородице, соблюди же мя, многомилостиве.

0: Ищи ты, Христе, удивляет ангелы, на кресте зрящие тебя пригвождаемо, заеже спасти верою зовущая, благословен Бог Отец наших.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, божественным Твоим сошествием света исполнил еси преисподняя, и тьма прогнана бысть прежде гонящая, от онуды же воскресоша и же от века юзницы зовуще, благословен Бог Отец наш.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, спасение соделал еси.

0: Отец наших Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас от девственного лжесного площа, явился еси на спасение наше, тем же Твою Матерь, ведящую Богородицу, благодарственно зовем, Отцев Боже, благословен еси.
0: Все святые молите Бога о нас, святых чинове во святых почивающего, немолчно поющее, сладости божественной.

0: Адову крепость, Его же непрестанно отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, распнися воста, великовыный паде, пады и сокрушенный исправися, тря отвержена бысть и нетление процвете, жизнью ебо мертвенное пожертвобысть, отрасы благословите, священницы воспойте, люди превозносите.

0: Отчима падшего и высокопрестольною славою родителя почедшего, благословите вся дела Господа и превозносите Его во веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сопротивных разженная и пламенновидная на нас угости стрелы, якода поемця чистая.

Ты священномученик честный соборе, праведных преподобных же и учителей божественной личи, с мироносицами, женами,

Все святые молите Бога о нас, я же пачу ума светлости, насыщаеми святые, божественного веселья и радости исполняеми, Бозе бываете, и к Богу приближением, благодетельным светлостям общающийся, и славы неизреченной просветившейся лучами, Христа превозносите во

0: божественным и безначальным естеством, прост си сложился еси приятием плоти, в тебе самом сию составив Слове Божий, и пострадав, яко человек, прибыл еси, кроме страстей, яко Бог, тем же тя во двою существу, нераздельно и неслиянно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Отца по существу божественному, яко же естеством быв человек, реклось и Бога, вышне рабом снисходя, воскрес от гроба, благодатью Отца земнородных полож, и же по естеству Бога же и Владыку, с ними же тя все величаем.
0: Слава Господи Кресту Твоему честному и воскресению, разрушися тьма дряхлая, от ада Бога сия солнце правды Христос, земли просвещая вся концы, сияя божества светом, небесный человек, Бог земный, Его же во двою естеству величаем.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, псалмы тя воспеваем благодатная, и немолчно еже радуйся приносим, ты бо источила еси всем радость.

0: Победотворящего в страданиях истины первомученики.
1: Все святые молите Бога о нас, пристанище спасения, крестителя, апостолы, пророки и мученики, спостники, божественные учители и священники, патриархов же собрание и священномученики благославные, жены боголюбивые, преподобные и праведные, ныне достойно восхвалы.

Яка тебя хвала.

0: Сину и Святому Духу, Крестителя и Предтечу, апостолы, пророки, мученики, священноначальники же, постники и преподобные, священномученики, купно боголюбивые жены и праведные вся, и ангелов чины, должно песни увязем, молящийся, славу сих получите от Христа Спаса.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. И же горе прославляемой божественней от ангелов, от недр отчих причин.

Христа, паче слово плоть взаимодавший, Его же моли рабом Твоим избавление дать и прегрешений.

Еще молимся о блаженных и преснопамятных, создателе святой обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, веем.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Не все совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души через наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
2: Подай, Господи!
1: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим.
2: Подай, Господи!
1: Прочее время живота нашего в мире покаяние скончать у Господа просим.
2: Подай, Господи!
1: Христианские кончины живота нашего без болезни, постыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим.
2: Подай, Господи!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святые, помянувши сами себе и друг друга весь живот наш Христову предадим.

0: главы.
1: И спасати не Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Бога Отец, Иакима, Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покойне воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя пожнеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидя Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь сил, то есть Царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи и воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзал еси узы моя. Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи и воздам пред всеми людьми Его. Во дворю Дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего и

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премногие ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл и си человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и враг.

Его себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие.

но грешные на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыни во страсти Твои. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому

Молись и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим Тебя. И яко же не возмышался и сей скверных и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возмышайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим ада во пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием о причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являяся я и обличая.

Виждь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Виждь, дяко умножившися паче влас главы моей я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори. Кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея.

Любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобиве Господи, удиви на мне грешней милости Твоя. Покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешься, и истяжешь слово со мною, о иже разумом непрощенно согрешив. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возреть и видеть на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презримая вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь, и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моление Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголати. Согреши их паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринулась и пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя и ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видясь и очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянной написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все оставимые, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий ты же пияй чистым сердцем. Ты бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог причащаяся и благотворящий благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделого я независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой,
яко благословенно суща ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, великоти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Несмь доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, не бу блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дни и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях и всех моих чувствах. И молитвами бессемя нарушая Тебя, Пречистой и Преснодевой Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессемя рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный,
аще бо дерзнуся вніти в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же ежеприлепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.